0: Давно мы были?
1: 1996.
0: 25 назад?
1: Я сейчас чувствую, что какой-то, не знаю, какая-то вот какие-то очень сильные, какие-то космические, такие, знаешь, сдвиги какие-то происходят, что ли. И прямо вот
0: сейчас?
1: Вообще.

0: мире то есть значит общество и борется.
1: Ну да. Но это ведь не означает, что
0: Что это, да, уже позже.